0: Это, дорогие мои, намастырчане, у драгу нам стыло провече. Светлуцава ситница радостно жубори, врбе се нагиню над воду, когда пию, а яблане и трепетлике отразую се от тамног, сочног зеленила шуме по обронцима.
1: Ситница и езеро, и манастир и стари мост, стрмни обронци, кукови, шума и стара градина, sve se raduje dolasku proljeća.